Стася с Волгом детинства, за салашом Женя, да не мине. Але рекоше мне,